0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 сентября 1812 года по новому стилю случилось сражение между русскими и наполеоновскими войсками в районе села Бородина под Москвой. Потери у Наполеона как атакующей стороны свыше 58 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Со стороны Кутузова убитых и раненых 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. После битвы Наполеон скажет: «Из 50 сражений мною данных в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Бородино продемонстрировало кризис тактики генеральных сражений. Когда все решалось за одну битву. Маневр, истощение противника, коммуникации, инженерное обеспечение – вот все это выходило на первый план в войнах нового стиля. И Наполеон прекрасно понимал, что происходит. Генеральное сражение имело смысл на границах России, после чего можно было бы вынудить императора Александра к миру на его наполеоновых условиях. И главное – заставить реально воевать с Англией. К тому же уже все было готово, но Бородино случилось слишком поздно для Наполеона и слишком глубоко в глубине этой страны. Дело все в том, что именно в тот же день дошли сведения о том, что в Америке началась вторая англо-американская война. Наполеон, завязший в России, понял, что более никогда он не получит второго такого шанса разбить Британию. Иногда не только само событие,

но и место этого события имеет роковое значение. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. You're listening to Best.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А бывает одна и та же поломка. Приезжает каждый раз, все время падает в одну и ту же сторону, все время забывает подножку выставить, например. Бывает такое.
2: Знаешь, на самом деле, когда одна и та же поломка, это значит, либо мы где-то не досмотрели, либо человек нас не услышал, вот, либо еще что-то такое сверхъестественное. Ну, да нет, наверное, такого прям не бывает, потому что на это мы и есть. Мы, если что-то видим, что человек как-то делает не так, мы это искореняем.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Санкт-Петербург.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Здравствуйте, дорогой Ватсон. Я так давно вас не видел.
4: Я вас тоже давно не видел. Где пропадали?
3: Много работы. Вожусь в своей могиле. А потом, пока вы здесь, я совершенно спокоен за Баскервилля.
4: Садитесь, я вас подвезу.
3: Спасибо, коллега.
1: Моторадио представляет.
5: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Сегодня такая программа будет немного про мото, немного философская. Ну, что меня натолкнуло на эту программу, на эту тему? Не раз я с этим уже сталкивалась, расскажу еще раз об этом, об этой теме, о которой я сегодня с вами хотела поговорить. Дело в том, что до всех там ковидных, нековидных и прочих событий довольно много времени я прожила в Латвии, в Риге, в Юрмале. Очень часто там бывала, и были у меня там знакомые, мотоциклисты, и просто мои друзья. И хочется как раз вот сказать про просто друзей. Мы познакомились на почве вот такого некого фанатизма по группе Depeche Mode легендарной. Вот. И так у нас сложилось общение, дружба, и даже любовь у меня была великая там. И, в общем, одна из своих довольно близких друзей, с которым я, к сожалению, давно очень не виделась, я решила поздравить с днем рождения. Написала в один из мессенджеров популярных, там, привет, с днем рождения тебя поздравляю, желаю того-то и того-то. И друг мне отвечает спасибо, но он латыш, то есть он, как скажем так, не русский человек. И он отвечает мне спасибо и начинает скидывать фотографии. Я не могу поверить своим глазам. На этих фотографиях, собственно, он и его друг, которого я прекрасно знаю, на мотоциклах. Причем мотоциклы, знаете, такие спорт-туры. Ребята в кожаных комбинезонах. Я не понимаю, что это фотошоп, нейросеть, что это происходит. Я пишу, что случилось, это как? Это ты, что ли? Он говорит, да, это я и, типа, мой друг Каспар. И друзья, тут я понимаю, что эти ребята никогда мотоциклами особо не интересовались. То есть, ну, мотоциклы в какой-то другой вселенной были от них. То есть, они знали, что я люблю мотоциклы, но мы никогда эту тему особо не обсуждали. Ну, люблю, как бы, окей. Как-то даже я приезжала в Латвию на мотоцикле на своем за рулем, когда я путешествовала, и никакого впечатления мой мотоцикл особо я на нем не произвела на этих людей. И тут вот просто они и байки. Причем, я отметила, как они классно выглядят, как они помолодели, можно сказать, как у них глаза горят. И я понимаю, что они сели буквально недавно, эти мотоциклы. То есть мой друг, он сел 3 года назад, а его друг сел год назад. То есть, ну, это просто что-то очень новое. А ребята, как бы, они молодые, прекрасные, но им примерно 50 лет, то есть полтинник. То есть люди в полтинник сели на мотоцикл, понимаете? Причем даже не на чоппер какой-то там, не на классик, а на спорт-туры. Ребята латвийские, 50-летние, сели на мотики и погнали. Я уже много раз сталкивалась как бы с женским возрастным, скажем так, мотоциклизмом, когда женщины там 45+, 50+, садились на мотоцикл. Но там очень простые причины. Просто женщина, она мать, она выращивает своих детей, дети взрослеют, дети уходят в свою жизнь, они заводят свою семью, и как бы, ну, они уже от мамы, скажем так, немножечко уходят, ну, в свою историю. И женщина часто, она бывает, что разводится с мужем, там еще что-то случается, ей некуда девать свою энергию, и она садится на мотоцикл. Очень много женщин после развода тоже на мотоциклы садятся. Это как так вот женская история, возрастная. Но когда мужчины садятся в таком возрасте первый раз за мотоцикл, меня немножко всегда удивляет. И я решила разобраться, почему, как бы, почему так происходит. Да, многие мужчины тоже после развода садятся на мотик, но, как правило, это мужчины более молодые. То есть, ну, вот мужчины, как правило, садятся на мотоцикл, по моим наблюдениям, ну, если они не сели в молодости, там, у них там не было в деревне Явы, или они там, она была, потом к ней вернулись. Обычно это где-то, знаете, где-то лет 30-35, когда уже появились какие-то деньги, когда появился какой-то опыт, когда хочется чего-то нового, вот мужчины садятся. Но когда в 50 лет люди садятся за мотоцикл, мне это интересно. Так вот, по каким-то неким обследованиям выяснилось, что наиболее несчастным себя человек чувствует в 47 лет почему-то. Вот как-то психологи провели какое-то исследование, какие-то статистики, и получается, что люди себя чувствуют какими-то несчастными, неполноценными. А мотоцикл, друзья, мотоцикл — это способ решить очень много проблем. Да, это способ, с другой стороны, очень много проблем поиметь, потому что это деньги, это расходы, это, к сожалению, возможно, травмы. Если вы не думаете, как бы, если вам не повезло, можете очень серьезно на этом мотоцикле побиться. Ну и плюс, как бы, тоже, ну, финансовые средства должны в него вложить. Но, с другой стороны, это такая, вы знаете, отдушина. Я вам уже рассказывала грустную историю, возможно, о женщине, которая погибла дочка, и она смогла в себя прийти, только купив мотоцикл. То есть она села, поехала и смогла вернуться к нормальной жизни. Иначе ее не вытягивала. Просто такая вот серьезная потеря. После многих потерь люди садятся на мотоциклы. То есть мотоцикл, он немножечко вам отпускает голову, он помогает вам как-то разгрузиться психологически. Я сама на себе это проверяла. То есть, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, just ride. Просто садись на мотоцикл и едь вперед, куда-нибудь в горизонт. И ты будешь думать о дороге, ты будешь думать о том, куда ты едешь, и тебя отпустят. То есть даже автомобиль такого чувства вам не подарит. Так вот, друзья, 50 лет, 50 лет. 50 лет люди садятся на мотоцикл, открывают ручку газа и едут. Возможно, слушайте, возможно, это действительно хороший способ получить вторую молодость, потому что, говорю, я повторюсь, когда я посмотрела на фотографии своих друзей, я поняла, что они стали такими же молодыми, как в те годы, когда мы познакомились. А познакомились мы в 2009 году. Это было очень давно. Я была совсем молоденькой, скажем так, женщиной, девушкой. А ребята были тоже молодыми еще очень. Сейчас они уже взрослые, да и я уже тоже совсем не та юная девушка. А вот у них глаза горят. У них глаза горят, они прекрасно выглядят. То есть, да, я понимаю, что вы, ребята, эту программу не услышите. Арманд, Каспар, я вам передаю привет. Вы прекрасны, вы красивы. Вы замечательны. И когда-нибудь, я надеюсь, что, может быть, я снова вернусь в Прибалтику на мотоцикле. И, может быть, мы даже с вами прохватим. Хотя, конечно... Мой мотоцикл за вами не угонится, потому что, как вы знаете, что мой мотоцикл легендарной индийской марки, всего 350 кубов, и он вообще не едет. Не потому что плохой, он замечательный, просто он не предназначен для скоростей, и за этим он, собственно, и покупался. В общем, друзья, если вам 50 лет, и вам хочется помолодеть, вам хочется что-то нового, не стесняйтесь, покупайте мотоцикл. В принципе, в 50 лет у многих людей уже есть деньги, выбор довольно большой. К чему лежит душа? Конечно, я считаю, что, в принципе, когда взрослые люди садятся на мотоцикл, это намного лучше и безопаснее, чем когда, ну, совсем молодые. То есть я не беру именно мотоспортсменов, там, людей, которые с детства занимаются мотокроссом, битбайками, это другое. Когда 20-летние ребятки покупают себе спортбайки и начинают носиться как не в себя, очень много аварий, к сожалению, происходит, очень много смертей, трагедий. 50-летние люди уже все-таки, они поняли жизнь, они не торопятся, вот, и это на самом деле самые такие, мне кажется, взвешенные, безопасные водители. Так что, друзья, никогда не поздно. Главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали, чтобы были в хорошей физической форме, занимайтесь спортом обязательно, и мотоцикл, да, никогда не поздно. Никогда не поздно стать мотоциклистом. И вот вам стихотворение прочитаю. Как раз меня вдохновило на его написание вот эта вот переписка. Я календарь переверну, вот вверх ногами календарь. Воспоминания верну и напишу тебе, как встарь. Хотя про старость говорить, про нас ли, вряд ли, милый друг. Не будем врать, зачем грешить, мы — вечность, мы — замкнутый круг. И друг от друга далеки, как ночь от дня, от бури штиль. И от руки до руки не сантиметр, а сотни миль. Нас разделили 10 вьюг и больше 1000 ночей, лиц хоровод твоих подруг — моих нечаянных друзей. Разъединили стаю птиц, летящих в небе голубом, без паспортов и без границ. Ты выдох мой, ты мой фантом. Я календарь переверну, как будто время вспять верну. Мой крестик золотой ко дну давно балтийскому прильну. Что касается стихов, ждем вас всех 26 сентября на Марата 8. Все подробности у меня будут на страничке. Будет лаунж-вечеринка в стиле Гэтсби. Великолепные поэты и поэтессы будут выступать. Ну, обо всем почитайте на паблике Алена Рубинс. Ну и, собственно, с вами была Алена Рубинс. На сегодня все. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио. Любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1064 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 59 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек. Ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 15 человек, погибли 2 человека, ранения различной степени тяжести получили 15 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества ДТП и профилактики административных правонарушений, совершаемых водителями транспортных средств, находящихся в краткосрочной аренде, с 7 по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Каршеринг». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений и контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны пользователей каршеринговых автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 сентября 1812 года по новому стилю случилось сражение между русскими и наполеоновскими войсками в районе села Бородина под Москвой. Потери у Наполеона как атакующей стороны свыше 58 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Со стороны Кутузова убитых и раненых 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. После битвы Наполеон скажет: «Из 50 сражений мною данных в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Бородино продемонстрировало кризис тактики генеральных сражений. Когда все решалось за одну битву. Маневр, истощение противника, коммуникации, инженерное обеспечение – вот все это выходило на первый план в войнах нового стиля. И Наполеон прекрасно понимал, что происходит. Генеральное сражение имело смысл на границах России, после чего можно было бы вынудить императора Александра к миру на его наполеоновых условиях. И главное – заставить реально воевать с Англией. К тому же уже все было готово, но Бородино случилось слишком поздно для Наполеона и слишком глубоко в глубине этой страны. Дело все в том, что именно в тот же день дошли сведения о том, что в Америке началась вторая англо-американская война. Наполеон, завязший в России, понял, что более никогда он не получит второго такого шанса разбить Британию. Иногда не только само событие, но и место этого события имеет роковое значение. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you want a good music? Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Там аккумулятор подзарядить, это, наверное, самое простое. Но, может быть, что-то можно такое сделать еще с мотоциклом. Вот он стоит рядом, и да, приложить
2: самое
1: руки.
2: Самое банальное, да, это да. Вот установка дуг, то, что мы в прошлый раз рассказывали.
1: Да, например.
2: Мы же делаем дуги, там, площадки, платформы эти центральные, там, и так далее, и тому подобное. Вот, вот такая опция у нас есть как раз за зиму. В спокойном режиме все это сделать, сварить, установить. Например, вот у нас стоят Dark Flag сейчас, 4 штуки.
1: Кто?
2: Dark Flag, бенда Dark Flag. Вот, а на них вообще не существует никакого, назовем это кастомом. Вот, а запросы есть, и много запросов. Вот на такие, например, мы мотоциклы варим, делаем все, чтобы по красоте было. Чтобы там пакеты повесить и поехать далеко-далеко.
3: Путешествие.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
2: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Real rock music.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dududuchara. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет! С вами Макс Дед из магазина Grandpa Rider John Doe. Всем привет! С вами Макс Дед, Grandpa Rider John Doe. Сегодня мы говорим про стиль, моду и понты байкерской и мотокультуре.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Для затравочки расскажу вам на примере. Замечательная вот такая вот майка-алкоголичка. Вы скажете: «О, ничего себе, ну ты вспомнил». Да, вспомнил. Вот такой вот стиль советских времен. Дома мужик вот в майке-алкоголичке с пивасиком, в облачко, да, вот с этими, вот в трениках. И мы все такие: «А, стиль, вот такой вот стиль с майкой-алкоголичкой». А что же это вот в моду-то переросло? Посмотрите, Прада, майка-алкоголичка. Несколько тысяч долларов стоит. Я даже прям подумал, то может быть, достать свою майку-алкоголичку. Смотрите, как вот этот какой-то странный стиль перерос в моду. А если я в этой майке-алкоголичке достану вот из шкафа, надену и приду на какое-нибудь светское, в кавычках, мероприятие, это что будет? Стиль, мода или понты? Я приду, скажу: да вот она, несколько тысяч долларов стоит. Вы знаете, даже самые простые вещи перерастают из одного в другое. Мода очень приходящая и уходящая. Стиль, какой бы он ни был, он вечен. А понты еще никто не отменял. Так давайте разберемся. Вот в байкерском, в мото-мире, что же является стилем, что же модой, а что просто понтами. Конечно, мои продюсеры, естественно, подготовили кучу вопросов. Сейчас будут меня пытать, а я буду, ребята, выражать свое мнение. А вы в комментариях напишите свое. Пожалуй, приступим.
22: Бахрома, вот эта вот кожа, шипы еще на них есть. Вот это что?
21: В данном случае это стиль. То есть есть такой вот определенный стиль. Но стиль должен быть выдержан целиком. То есть ты и вот снаружи должен быть в казаках, в кожаных штанах, какой-то вот реально коричневой кожаной куртке, тогда в полном объеме это переходит в понты. То есть, если ты приедешь весь на этом стиле, то скажу: ух ты, ну вот прям стиль выдержан. Есть элементы стиля. Например, кожаная шляпа – это элемент стиля. Оно имеет практическое применение. На рыбалке не сгораешь от него. Но, в принципе, прийти куда-то в такой шляпе, можно сказать: то мне просто в ней удобно или мне нравится в ней ходить. Но это понты. Так же и здесь. Когда-то это было очень модно. То есть, если купил такой мотоцикл на определенном стиле, то ты либо полностью образ создаешь, ну, либо меняешь его, потому что это сейчас уже не модно.
22: Вот такие вот ездят по Москве очень много, еще музыка из них орет просто чудовищная, и они как елки сияют.
21: Ничего практичного в этом нету. В какой-то момент это было модным, потому что сделать такое стоило достаточно много денег, но по факту это просто понты. Иногда это очень красиво. В данном случае не могу сказать, что это красиво. Сказать, что это определенный стиль... Ребят, ну понты же. Понты.
22: Ты видел на чоперах, на всяких кастомах вот такую вот историю, вот эти вот обмотки.
21: Если у тебя прямоток, труба просто из горшка торчит, это необходимость, потому что там прям огонь, труба горит, она красная, поэтому это термоизоляция. Тут сложно сказать, если он вписывается в общий стиль мотоцикла, то это стиль. Понтами это не назвать, вот кастом мотоцикл это понты.
22: Вот такие вот рули, вот эти, вешалка для обезьян, но это же понты.
21: В стоке у данных мотоциклов руль низкий. И эти мотоциклы очень хорошо управляются. У меня есть Sportster с таким рулем. Хороший, большой, высокий руль, который позволяет держать кисти на уровне плеча. Это очень удобная вещь на дальние расстояния. Да, мотоцикл становится менее маневренным, но на дальние расстояния это не нужно. В городе низкий руль прям хорошо, потому что маневрировать можно. Конечно, когда такой руль...
22: Вот огонь!
21: Это просто понты. Такой, ну это... Это даже не понты, это дичь вообще.
22: Что касается кастомов, вот эти вот все истории.
21: Я небольшой профессионал в этом, мне просто нравится смотреть на это. Но кастомайзеры расскажут, что есть прямо стили кастомайзинга. Они оцениваются в определенном стиле. И все, что касается кастома, это прям не понты, это стиль. Просто это искусство. А искусство — это не понты, это стиль.
22: Это же, как правило, история эстетическая. Она не имеет отношения там, к поездкам куда-то вот на таком красивом кастомном байке.
21: Они делятся на то, что стоит, и на то, что ездит. Если это прям кастом, он может ездить, но это вот буквально прогулка, вот чуть-чуть прокатиться. Если бы я делал кастом, я бы сделал его для того, чтобы просто любоваться. Хотя очень много кастомных мотоциклов просто ездит. Кастом — это стиль, конечно. Причем определенный стиль. И даже стили, разные стили кастома невозможно сравнить друг с другом.
22: Ультрасовременный дизайн. Это тоже своего рода стиль?
21: Это маркетинговое продвижение компаний-производителей. Поэтому в данном случае он может существовать в одном экземпляре и даже не ездить. Это концепт, который представлен, куда будет развиваться дизайн или там футуристическое представление компании. И это даже не стиль, не мода, не понты. Это концепт. Это, ну, техническая заготовка, назовем это так. Маркетинговая, чтобы вау-эффект получить. Хороший пример, если посмотреть на концепт кары любой компании-производитель и потом на серийное производство, это как две разные машины.
22: Басудзоку — это что?
21: Было модно в Японии вот этот стиль. Он там родился и развивался. Ну, сейчас это уже не модно. Если честно, понимают это только японцы. Если сейчас приехать на таком, это надо либо прям быть помешанным на какой-то вот такой японской культуре, либо быть коллекционером. Потому что сейчас уже это не модно. Вот, кстати, трайк — это стиль. Спайдеры — это отдельное направление мотокультуры. Кстати, нереально вообще. Он, знаешь, как стреляет? Это скоростная... Я видел спортивные такие штуки. Это жесть. Но у него, кстати, есть серьезные минусы. Ну, во-первых, он едет как машина, ну, потому что он широкий. Но самое интересное не в этом. На трайке, когда два колеса сзади, одно впереди, ты видишь яму, ты объезжаешь его передним колесом и яму пускаешь между колес. На этом ты яму пускаешь между колес и задним колесом. По мне, офигенная вещь. Я знаю ребят, которые на них катаются. Я знаю ребят, которые кастомизируют их. Я знаю ребят, которые раскрашивают их невероятно, красиво, безумно. Даже одно время я очень хотел такую штуку. Но это отдельная история. Вот выйти на какую-нибудь трассу и как дать на нем, потому что это прям реально спортивная штука. Поэтому отдельная часть направления мотокультуры. А с точки зрения понтов, ну, просто дорогая сейчас штука. Электробайки – отдельный класс. Электродвигатель – это троллейбус. То есть он... Вы знаете, как звук троллейбуса? Вот та же самая история. А сейчас они пытаются вклиниться в какой-то стиль. Они делают их, стилизуют их под спортбайки, под некеды, под чопперы, там, под все остальное. Знаешь почему? Потому что своего места у них нет. Может быть, что-то футуристичное они сделают, и такое вот войдет в моду. Пока это просто самый доступный вид мотоцикл. Стилизуют их по одной простой причине. Их нужно продавать. Все. Если я вдруг на электромотоцикле приеду на тусовку, я, наверное, могу произвести эпатаж. Безалкогольные виски, резиновая женщина, электромотоцикл. Я очень хорошо отношусь к моноколесам. Правда, хорошо. В том смысле, что интересная какая-то вот хрень. Стоят они сейчас моноколеса. Офигеть сколько. Гоняют просто 100-120 км в час. Я знаю людей, которые путешествуют на моноколесах. В фильме «Люди в черном», там какой-то третьей части. Там вот этот вот велосипед с таким огромным колесом. Это тоже моноколесо, которое двигается определенным образом. Уже сейчас признано, что это, ну, просто ошибка была. То есть она не принесла, вот, и не прижилась. Так же, как мы видим велосипед с передним большим колесом, сзади маленьким. То есть попытки найти какие-то форматы были всегда. Потом приживаются самые лучшие, удобные и понятные. Вот это, мне кажется, ну, какая-то история, по моему мнению, нет. Все-таки 4 колеса лучше, чем 2. Поэтому надо купить 2 мотоцикла. Ну, либо вот 4 таких, но 4 тебе зачем?
22: У байкера на каждом пальце по 2, по 3 перстня.
21: Я свои снял.
22: Это стиль или это мода, которая уже не актуальна?
21: Это стиль, но он должен быть уместным. То есть есть классический мужской стиль аксессуаров. Классический стиль говорит о том, что у тебя может быть на руке только два предмета. Когда человек носит две пары часов на разных руках, нас это напрягает, да, то есть какая-то причина должна быть. Носить больше, чем одно или больше, чем два кольца на одной руке, включая обручальное, это перебор. Он должен быть уместным где-то. То есть если ты вот в этих кольцах придешь, я не знаю, в театр, то ты должен быть весь в кожаном. Если ты придешь в костюме вот в этих кольцах, это будет перебор. Это будет в каком-то смысле понтами и, как ни странно, дешевыми понтами.
22: Ну а что касается кожи тогда в целом, как байкерский там символ, она когда-то перестанет быть актуальной? Или это такой стиль, который вот от него все пошло, и он будет всегда?
21: Кожаные куртки – это, по большому счету, дань стилю. Перестанет ли он быть актуальным? Думаю, нет. Почему? По одной простой причине. Во-первых, это красиво. Но самое главное, что кожа является естественным защитным материалом. Его не надо ничем более укреплять. Конечно, если скорость там совсем большая, да, но он прошивается там кевларовой нитью, то есть как делаются профессиональные спортивные комбезы. Я думаю, что он будет всегда актуален в большей, в меньшей степени. У него есть минусы. Она неудобная, требует ухода, промокает, в ней холодно, в ней жарко и так далее.
22: Ну, то есть, с точки зрения технологичности, есть уже куча других материалов, которые кожу переплевывают.
21: Благодаря нефти у нас есть пластик, благодаря пластику у нас есть материалы, которые переплевывают. Есть прекрасные материалы, такие как хлопок, из которого изготавливается огромное количество тканей, но чтобы они были защитными, их комбинируют со всевозможными пластиковыми материалами. Соответственно, текстильные куртки имеют отличный класс защиты. Куртки, которые продаются у меня, текстильные, максимальный класс защиты. Кожаная куртка – это дань стилю, и она сама по себе имеет, ну, максимальный класс защиты, скажем так. Потому что стереть кожаную куртку об асфальт нужно прям постараться. Если, конечно, это не говно из индийской кожи.
22: А у каждого байкера должна быть жилетка?
21: Сначала у тебя жилет появляется как такой немножечко понт. Потом ты начинаешь нашивать на нашивки, и он становится историей. Потом в какой-то момент начинает разваливаться, но ты его подшиваешь, пришиваешь. Почему? Потому что это уже история. Кожаный жилет – это дополнительный виндстоппер, например. Он дополнительно защищает тебя от ветра. Поэтому мой кожаный жилет не имеет нашивок. Он имеет чисто практичное применение. Ну а в мотоклубах жилеты – это прямо отдельная атрибутика клуба, на который нашиваются цвета клуба там, и так далее, там, и тому подобное. То есть для клубов жилет – это отдельная прям история. Для просто байкера-мотоциклиста жилет может стать своей личной историей. Иногда смотришь, думаешь, где же я это купил? Иногда смотришь, думаешь, о, вот это мне подарил, а это я в Лапландии купил, а это я в Бельгии был. Никому не говорите, а здесь вот под мышкой у меня статуя свободы нюхает все, что там есть.
22: Декоративные элементы на шлемах. Рога какие-то, ирокез на шлеме, ушки вот у девушек очень вот это вот любят. Какие-то могут быть дреды.
21: В настоящее время это определенный стиль, который вошел в моду, а потом исчез. Но до сих пор присутствует. Но это безумно неудобная вещь. Это все трепыхается у тебя на ветру.
22: Вот, тогда еще вопрос. Корка. Вот это что? Корка – это стиль?
21: Корка – brain cup. Это прямо вот стилячая вещь до невозможности, потому что это не шлем. Даже если он будет иметь сертификацию, хотя бы дотовскую, да, и будет иметь внутреннее наполнение, во-первых, будет смотреться как мухомор. Во-вторых, ну, если ты приложишь в ней башку, ну, один хрен тебе. Поэтому корка нужна для одной простой вещи – приехать на мотопарад на понтах. Я знаю, многие ребята катаются в них просто так. Я всем говорю, ребята, это не шлем. Я предупреждаю всех, это не шлем. Но корка должна быть у каждого байкера.
22: Перчатки желтые, кожаные.
21: Это не стиль, это понты. Это просто вот понты мне нравятся. Но выглядит же очень стильно. Кстати, да, пошли они на самом деле от, например, тех же ковбоев, ну, то есть наездников. Эта кожа имела вот такой вот светлый-светлый оттенок. Потом это перекочевало к рабочим. Но в данном случае, я думаю, что они были желтые, чтобы просто их не потерять. Ну и плюс кожа, конечно, защита. Кожаные перчатки, ну, кожа всегда защищала, это естественный материал. Потом это перекочевало в мотокультуру, просто потому что все ездили в перчатках, и вдруг появляются желтые перчатки. Я не знаю, я, может быть, такой. Я обожаю желтый. Я могу весь быть в черном, но в желтых перчатках. Но это не стиль, это понты.
22: А правильно говорить, что байкеры без понтов – беспонтовый байкер?
21: Ну, таких присказок знаешь сколько? Очень много. Любой человек садится на мотоцикл, на спорт, а особенно на чоппер или там круизер или классический мотоцикл, ну там понты накатывают даже на самых скептиков. Тот, кто себе позволил понтоваться, с другой стороны, почему бы и нет? Мы взрослые люди, мы можем позволить себе что угодно. В этом суть байкерской культуры. Не в том, чтобы там просто выделяться, не в том, чтобы просто понтоваться. По нам скучают бары, рестораны, моторы требуют огня. Игрушки подрастают с пацанами. А за душой, как прежде. Ребята, стиль, мода или понты решайте сами. Главное, чтобы вам нравилось. А остальное все приложится. Всех обнял. Увидимся на дорогах.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Первое, с чего у нас началось с тобой, когда родился еще в прошлом году телеграм-канал, да, мы с тобой задались вопросом, что наши, вот когда мы общаемся с клиентами, да, не все люди сейчас до сих пор понимают, что такое перевозка мототехники, да, что транспорт может быть оборудован определенным образом, да, ну и так далее, что есть определенные стандарты там, качества, которые мы, допустим, себе задали, да, и людям это транслируем. Так вот, эта вот трансляция, она должна быть прозрачной. И мы начали показывать, как мы делаем свою работу. Потом потихонечку мы ушли
2: в соцсети
1: пошли уже, как говорится, твои творческие этюды, когда начала подснимать, что-то выкладывать, и пошло-пошло-пошло-поехало. На самом деле задача была, понятно, показать, как работаем, какие-то сделать там маркетинговые штуки, типа реклама, а потом это произошло, знаешь, как неконтролируемый вброс. Нам просто понравилось и понеслась, мне кажется, просто все подряд туда льется, все, что происходит, и то, что успеваем снять, и... у нас канал называется «Дневник мотоэвакуатора», мы его назвали так. И фактически мы во всех соцсетях, у нас так и получилось. У нас идет дневник. Мы, по сути, показываем каждую...
2: Внутрянка у нас.
1: Да, просто свою жизнь. Просто трансляция того, как мы работаем, с какими ситуациями мы сталкиваемся. И на самом деле мы ловим себя на мысли, что то, что мы публикуем, показываем, там, снимаем, это лишь верхушка айсберга из того, что мы успеваем.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефис Балка.
10: С вами Олег Капкай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
13: а дальше, не дальше.
11: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
14: Группа «Битлз» на Моторадио.
15: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
11: «Apple Jam».
16: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: мотособытия недели, анонсы мероприятий на Моторадио.
1: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, осенние дни нам приготовили множество испытаний. Конечно, я имею в виду не только осеннюю депрессию, но большое количество дождей. Лично мне выдалось испытание в виде затопленной Пионерской, где я попал на ремонт рулевой рейки на своем автомобиле. Когда вода уже стала заливаться на капот, я понял, что что-то идет не так. Ну, плюс к этому пошло много ДТП со смертельным исходом среди мотоциклистов. Многие, особенно начинающие мотоциклисты, не понимают, что лето кончилось. И держак с дорогой уже совсем не тот, что был летом. Поэтому я еще раз хотел напомнить всем, что сейчас асфальт не держит мотоцикл. Вождение должно быть особенно осторожным. Не разгоняйтесь быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель, как гласит старая мудрость. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то нас ждет дождливые дни. Средняя температура будет около 15 градусов тепла. Самый сухой и теплый день ожидается во вторник. Пожалуйста, будьте осторожней, берегите себя. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 7 сентября, то есть сегодня в понедельник, накануне дня установления блокады Ленинграда, состоится акция памяти «Блокада. Подвиг города. Подвиг врачей». Сбор пройдет на АЗС «Роснефть» по адресу Таврический переулок, дом 13, в 11 часов утра. Отец Вячеслав Харинов, президент мотоклуба «ОСТ-МС», приглашает на особенную акцию в особенное место. Есть своеобразный город в нашем городе. Попасть туда не каждому удается. И, кстати, в этот день к участникам акции присоединятся старшие школьники двух школ и студенты. Педиатрический университет, а в годы войны институт – место, где в условиях блокады, голода, холода, обстрелов медики творили чудеса и выхаживали ленинградских детишек в невероятных условиях и с потрясающими результатами. Для этого они завели коров, коз, разбили огороды на газонах института, создали своеобразную деревню в центре города, где выхаживали ленинградских детей. Для участников акции откроют шлагбаум, пропустят вместе с детьми на территорию врачебной школы, знаковой для всей России. Можно будет увидеть памятники, которые не видит город, посетить закрытый для многих прекрасный музей, рассказывающий о подвиге врачей в годы блокады, помянуть их и жертвы блокады. Также будут розданы памятные значки, чай, кофе с булочками. Я понимаю, что анонс мотособытий выйдет, скорее всего, позже, чем начало этого события, но я не мог не упомянуть его в анонсе. Я очень надеюсь, что в виде исключения это событие будет анонсировано раньше. 9 сентября в среду состоится очередная встреча-прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован, как обычно, на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 12 сентября в субботу состоится мотопрохват в Мгинскую школу-интернат. Организаторы приглашают вас на ежегодную поездку в Мгинскую школу-интернат для ребят с нарушением зрения. В этот раз мотопробег будет особенным. В школе исполняется целых 75 лет. А это значит, что вас ждет не просто традиционный заезд, а настоящий юбилейный праздник с размахом, сюрпризами и особенным настроением. Это не просто заезд на мотоциклах, это целый день живого общения, игр, улыбок и настоящей дружбы. Приезжаем не с пустыми руками, а с открытыми сердцами. Помогаем, участвуем в конкурсах, болеем за наших и просто радуемся вместе. Такие встречи греют нас самих не меньше, чем детей. Сбор участников начинается в 10:00 на АЗС «Татнефть» по адресу Советский проспект 57А. Старт колонны запланирован в 10:20. Ну а что ждет в программе мероприятия? Это праздничный концерт, веселые старты вместе с детьми, футбольный матч, покатушки на мотоциклах и, конечно, борщ. Присоединяйтесь, потому что такие дни – это не про график, а про людей. И просто так в них самое главное. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 10 сентября в четверг состоится концерт Queen в особняке Половцева. Команда «Русские музыкальные сезоны» превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, создавая неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Роскошный бронзовый зал в этот вечер наполнится музыкой одной из величайших групп в истории. Приготовьтесь устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами вселенной Queen в виртуозном исполнении камерного оркестра. Экскурсия проход по парадным залам оплачивается дополнительно к билету на концерт заранее. Ну а начало экскурсии запланировано за час до начала концерта. Ну а на самом концерте свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Начало концерта запланировано на 20:00. Напомню, что начало экскурсии за час до начала концерта. 11 сентября в пятницу в клубе «Космонавт» состоится концерт Билли Новика «День рождения Егора Летова». Фронтмен Billy's Band Билли Новик выступит в клубе «Космонавт» концертом, посвященным поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество, конечно же, бессмертно. Уже многие десятилетия его одинаково любят и маргиналы, и интеллектуалы. Егор Летов – это безусловный символ русской панк-музыки. Его музыкальное наследие незыблемо и становится источником вдохновения для многих музыкантов. На концерте состоится презентация виниловой пластинки «Билли поет Летова. Часть 2». Как говорит сам Билли Новак, вторая часть пластинки была записана уже через несколько лет после целой серии живых концертов этой программы. И когда я понял, что песня – это явление, живущее своей жизнью, и незачем ей мешать. В концепте этой записи использована идейная энергия, с которой я соприкоснулся в процессе публичных выступлений. Энергия коллективного, сознательного. Энергия людей, которые помнят, любят и верят слову Егора. Вне зависимости от того, кто его транслирует. Поэтому альбом, несмотря на свой подчеркнутый минимализм, звучит только гитара и барабаны, получился энергетически более емким и насыщенным, и, конечно, более мощным. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. Ну и конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на оставшиеся дни текущего сезона, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном месте нашего Мото Питера. А еще мы уже начали собирать участников в проект Мотоадаптация 2027 сезона. Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться в мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по нашему проекту. Ну а наш адрес прежний. Проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем вас в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона 2026 года. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Where rock music lives.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1064 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 59 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек. Ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. С пострадавшими 15 человек, погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 сентября 1812 года по новому стилю случилось сражение между русскими и наполеоновскими войсками в районе села Бородина под Москвой. Потери у Наполеона как атакующей стороны – свыше 58 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Со стороны Кутузова – убитых и раненых 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. После битвы Наполеон скажет: «Из 50 сражений мною данных в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Бородино продемонстрировало кризис тактики генеральных сражений, когда все решалось за одну битву. Маневр, истощение противника, коммуникации, инженерное обеспечение – вот все это выходило на первый план в войнах нового стиля. И Наполеон прекрасно понимал, что происходит. Генеральное сражение имело смысл на границах России, после чего можно было бы вынудить императора Александра к миру на его наполеоновых условиях. И главное – заставить реально воевать с Англией. К тому же уже все было готово, но Бородино случилось слишком поздно для Наполеона и слишком глубоко в глубине этой страны. Дело все в том, что именно в тот же день дошли сведения о том, что в Америке началась вторая англо-американская война. Наполеон, завязший в России, понял, что более никогда он не получит второго такого шанса разбить Британию. Иногда не только само событие, но и место этого события имеет роковое значение. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Saint Petersburg. Best.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мы в работе, сезон идет. Можно сказать, только с полей. А то у меня руки еще более-менее отмыл чуть-чуть. Чуть-чуть есть тут. Ну как, сезон, и не вырезаем.
2: Слушай, а нет вот этого эффекта, когда уже все починили, и все уехали на Алтай? Или там, куда они уезжают? Куда вы все уезжаете? И вы сидите такие, плачете. Ну где клиенты?
1: Ну, ты знаешь, если считать по поводу сервиса, то, наверное, это вторая волна уже пошла. Те, кто, когда выезжали, когда открытие было сезона, там, или кто забирает мотоцикл, мы уже всех подготовили к сезону, они уже успели покататься.
2: Сломаться.
1: Кто-то, да, сломался, кто-то немножко привалился, кто-то захотел что-то обновить, и сейчас уже вторая волна пошла.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню?
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Скоро все начнут хранить мотоциклы, искать где. У нас это сегодня основная задача, рассказать об этом. Услуга, да, совершенно правильно. Да.
2: Да, вот у нас до конца августа, до 31 числа, акция «Сниженная цена». Все зависит от категории мотоцикла или транспортного средства, потому что в целом можно и мотоциклы, и велосипеды, и гидроскутеры, и лодки, и квадроциклы у нас. Вот. А у нас огромный ангар, в Колтушах достраиваем уже, там несколько этажей строим, поэтому зона хранения уже готова.
1: Сразу немножко страшно, потому что Колтуши, я представляю, зима, знаете, такая, замерзшие такие вот поля, там замерзший охранник сидит с ружьем, и злоумышленники какие пробираются, и там делают свою злоумышленную работу плохую.
2: Да нет. Именно подземные охранники.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Your lifestyle. Best.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно. А может быть, еще и в другие дни. То есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу. Я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее. Мы завозили, с точки зрения самой организации Балтик Ралли, мы завозили часть кастом-зоны, и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются. В этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня, мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, мотоцикл надо было
1: такое увозить. Тоже бывает.
2: И мы вот эти прямо дни, мы очень плотно, каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы, копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1064 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 59 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек. Ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 27 дорожно-транспортных происшествий. С пострадавшими 15 человек, погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 15 человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества ДТП и профилактики административных правонарушений, совершаемых водителями транспортных средств, находящихся в краткосрочной аренде, с 7 по 11 сентября 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Каршеринг». Данное мероприятие направлено на выявление нарушений и контроль за соблюдением правил дорожного движения со стороны пользователей каршеринговых автомобилей. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении любым транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио. Real rock music.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Моторадио
4: и мотоклуб The Hooligans MC
3: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
4: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
3: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
4: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
3: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
5: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. Do you want a good music?

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Попутный ветер морской столицы». Ведущий программы, президент мотоклуба военно-морского флота «Форда Винт МС» Кирилл Джун. Поехали. Мы с вами живем в удивительном городе. Морская столица. Город гранита мостов и рек и каналов, где каждый выезд на байке – это маленькое путешествие, а порой и вызов погоде. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, которую многие почему-то обходят стороной в пафосных разговорах о свободе, скорости и байкерском братстве. Мы поговорим о тех людях, без которых ни один наш прохват просто бы не состоялся. Мы поговорим о механиках. И о той тонкой, почти сакральной грани, которая отделяет обычный ремонт от вопроса жизни и смерти. Знаете, среди нашего брата-мотоциклиста есть один негласный культ – культ своих рук. Ну, считается, что трубайкер должен уметь сам, прямо на обочине, с помощью синей изоленты, маты и складного там ножа перебрать пол мотоцикла. Я полностью это поддерживаю. Уметь обслуживать свою технику самостоятельно – это прекрасно. Это база. Это то, что дает тебе глубокое понимание машины, на которой ты сидишь. Когда ты сам меняешь масло, колодки, звезды, натягиваешь цепь, крутишь гайки, ты начинаешь чувствовать свой байк лучше. Ты понимаешь физику каждого узла, ты слышишь, как меняется звук работы мотора, если что-то пошло не так. Это круто. Это воспитывает правильную культуру содержания в исправности материальной части. Но давайте снимем розовые очки и будем честны перед самими собой. Современный мотоцикл – это далеко не советский Иж и не старая Ява, которую можно было там починить с минимальным набором ключей в любом гаражном кооперативе. Сегодня байк – это высокотехнологичный снаряд. Здесь электроника, сложные тормозные системы, АБС, тонко настроенная гидравлика подвески, инжекторы. Чтобы обслужить все это профессионально, мало просто любить крутить гайки. Нужны годы опыта, тонны специального инструмента и, самое главное, незамыленный профессиональный взгляд. И вот здесь на сцену выходит фигура, которую я без преувеличения считаю ключевой в жизни любого мотоциклиста – твой личный механик. В нашей среде найти своего механика – это как найти хорошего врача или надежного адвоката. Это не просто парень в грязном комбинезоне из ближайшего сервиса, которому ты скидываешь ключ и уходишь пить кофе. Между мотоциклистом и его механиком должно быть нечто гораздо большее, чем коммерческое отношение клиент-исполнитель. Между ними должно быть какое-то абсолютное железобетонное доверие, мне кажется. Почему я так категоричен? Ну да потому что каждый раз, когда ты закатываешь свой байк в бокс и оставляешь ключи, ты совершаешь акт высшего доверия. Ты отдаешь ему не просто дорогую игрушку, не просто кусок там хрома, стали или пластика. Ты доверяешь этому человеку свою жизнь напрямую, без посредников. Подумайте об этом секунду. Вот автомобилист, он защищен капсулой безопасности, у него есть тонна железа вокруг, подушки, зоны деформации. Если у машины на скорости отвалится там копеечная деталь или заклинит суппорт, ну, водитель, скорее всего, конечно, просто испугается, да, он может попасть в ДТП. Там покрутит рулем, остановится на обочине, чертыхаясь, будет сидеть подсчитывать убытки. Ну, дай бог, чтобы, конечно, неприятности тоже обходили стороной, но тем не менее, вы поняли, да, о чем я говорю? У нас же двухколесных такой роскоши нет. У нас нет права на ошибку техники. Наша капсула безопасности – это наш шлем и куртка. На скорости за сотню на трассе любая даже самая мелкая техническая поломка может в долю секунды превратиться в катастрофу с трагическим исходом. Там заклинившее заднее колесо из-за рассыпавшегося подшипника, там лопнувший тормозной шланг, который механик поленился посмотреть на предмет микротрещин, пойманный воблинг из-за разболтанной подвески, и все. Твоя путевка в вечный поход выписана. Именно поэтому твой механик должен быть человеком безупречной чести и профессиональной чистоты. Когда он прокачивает тормоза на твоем байке, он должен понимать, что держит в руках твою судьбу. Его рука не имеет права дрогнуть, его внимание не имеет права рассеяться. Он должен быть занудой, в хорошем смысле слова. Настоящий мастер перепроверит момент затяжки болта трижды не потому, что он не уверен в себе, а потому, что он осознает груз ответственности. Я часто вижу молодых парней, которые купят свой первый серьезный мод, начитаются форумов и начинают экономить, ищут где подешевле, ездят по случайным мастерам, верят на слово какому-нибудь дяде Васе, который обещает перебрать вилку за бутылку, да? Вот. Ребята, запомните, экономия на обслуживании байка – это прямая инвестиция в палату интенсивной терапии. Нельзя доверять технику людям, для которых ваш мотоцикл – это просто очередной конвейерный пункт в ежедневной рутине. Твой механик – это твой ангел-хранитель только в гараже. Он знает характер твоего мотоцикла порой лучше, чем ты сам. Он помнит, какую гайку он закрутил 3 месяца назад, и при следующем осмотре обязательно глянет именно на нее. И когда такой человек говорит тебе, там, перед дальником: «Джум, я вот тут посмотрел, тебе в путь идти нельзя. Тут надо менять узел». Ну, ты с ним спорить не будешь. Ты не кричишь, что у тебя сорвется отпуск. Ты молча соглашаешься. Потому что ты веришь ему. Ты знаешь, что это строгость, залог того, что ты вернешься домой, к семье, к друзьям, в свой клуб. Хотя у меня бывали и такие, конечно, вопросы от механика, когда я доеду к нему с симптомами. Джу, мать твою, как ты еще на нем не убился? А я, к слову, в Кострому смотался уже и обратно, да? Ну, тут как в том афоризме, настоящий мужчина к врачу ездит на скорой. Так вот, поломка байка в дороге – это всегда проверка на прочность. Ладно, если ты встал где-нибудь под Тулой на освещенной трассе, у тебя есть связь и друзья или знакомые МС с эвакуатором. А если ты идешь ночью в дождь по глухой карельской трассе, где связи нет на 50 километров вокруг, и вокруг только тайга, мокрый асфальт и тишина, в такие моменты ты остаешься один на один с качеством того ремонта, который был сделан в городе. И если твой механик схалтурил, ты это почувствуешь очень быстро. Поэтому, друзья мои, цените тех, кто крутит гайки на ваших мотоциклах. Уважайте их труд. Ищите своего мастера. Долго, придирчиво, задавайте вопросы, смотрите, как он работает, как держит инструмент, чист ли его верстак. Чистота на верстаке – это чистота в его мыслях, действиях. И когда найдете такого человека, держитесь за него, это золото. Паша Керосин и Мотоджем, привет вам, ребята. Умейте обслуживать технику сами, это правильно и полезно. Но знаете, гранди кончаются ваши навыки и начинается зона профессиональной ответственности. Доверяйте профессионалам, которым можете без страха доверить свою жизнь. Пусть ваш попутный ветер в нашей морской столице всегда будет теплым, дороги ровными, а механизмы надежными. Берегите себя на дорогах, друзья. Помните, что нас ждут дома. Специально для радио с вами был Кирилл Джум, мотоклуб ВМФ Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Увидимся на асфальте. До встречи в эфире.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Tous les amateurs de musique,
6: podcasts de Motorradio,
5: radio populaire,
6: Motorradio station,
7: my favorite radio.
8: You can listen in our podcasts on Podster FM and Motorradio online official website.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 7 сентября 1812 года по новому стилю случилось сражение между русскими и наполеоновскими войсками в районе села Бородина под Москвой. Потери у Наполеона как атакующей стороны свыше 58 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Со стороны Кутузова убитых и раненых 44 тысячи человек, в том числе 23 генерала. После битвы Наполеон скажет: «Из 50 сражений мною данных в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех». Бородино продемонстрировало кризис тактики генеральных сражений. Тогда все решалось за одну битву. Маневр, истощение противника, коммуникации, инженерное обеспечение – вот все это выходило на первый план в войнах нового стиля. И Наполеон прекрасно понимал, что происходит. Генеральное сражение имело смысл на границах России, после чего можно было бы вынудить императора Александра к миру на его наполеоновых условиях. И главное – заставить реально воевать с Англией. К тому же уже все было готово, но Бородино случилось слишком поздно для Наполеона и слишком глубоко в глубине этой страны. Дело все в том, что именно в тот же день дошли сведения о том, что в Америке началась вторая англо-американская война. Наполеон, завязший в России, понял, что более никогда он не получит второго такого шанса разбить Британию. Иногда не только само событие, но и место этого события имеет роковое значение. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Санкт-Петербург.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». Внезапно пролетела целая первая неделя осени. А всего их в осени 13 штук. То есть, путем нехитрых математических вычислений, мы приходим к выводу, что пролетело почти 8% осени. Как же все-таки летит время. Что ж, ну а у нас с вами, мои дорогие радиослушатели, на подходе Black Sabbath и год 1972. А знаменовался он выходом 4-го альбома британских рокеров под названием Wall 4.

Про четвертый альбом Black Sabbath в первую очередь надо знать то, что в его названии отсутствует точка, а именно Wall 4. То есть за словом Wall сразу без точки идет цифра 4. Это первое. И второе. Он оказался первой песенной программы, записанной группой в статусе рок-звезд мирового уровня. Из первой порции информации насчет точки не следует ровным счетом ничего. А из второй — совершенно мейнстримовый статус этой работы и ряд ее особенностей совершенно немузыкального происхождения. На таковых особенностях обычно и концентрируются рок-писаки со всего света. Но нам с вами, мои дорогие, важнее музыка. Альбом Wall 4 стал первой работой квартета, спродюсированной им самостоятельно. Причем основную роль здесь сыграл лидер группы, гитарист Тони Айоми. Правда, сопродюсеры прямо-таки в нашей родной традиции пришлось писать менеджера группы Патрика Михина, вклад которого в работу, правда, по воспоминаниям Тони, оказался равен нулю. Решающее же влияние на звучание альбома оказали два события. Первое — это его запись в знаменитой лос-анджелесской студии Records Plant. И второе — это возросшая, согласно новоприобретенным доходам, тяга музыкантов Black Sabbath к красивой жизни. И если альбом-предшественник Master of Reality, вышедший годом ранее, записывался между, скажем так, покуриваниями травы, то горючим для альбома Wall 4 оказался кокаин. Причем в столь устрашающих количествах, что местами его употребление просто мешало процессу написания и записи отдельных номеров и пьес. Отсюда можно вывести и кажущееся нелогичным разнообразие материала альбома. Его в меру жидкий или просто мейнстримовый звук, который, впрочем, пришелся по душе сотням тысяч слушателей во всем мире. И цифры говорят сами за себя. 5-е место в британских и канадских чартах, 7-е в норвежском и 13-е в престижнейшем американском Billboard Top 200. И как бы в подтверждение достижения альбома, ставим в эфир одну из лучших композиций под названием «Snowblind».

Звуковой радикализм в новом альбоме отсутствовал не то что годом ранее. Уже открывающий первую сторону пластинки 8-минутный эпик «Wheels of Confusion» с печальным текстом о человеческом одиночестве продемонстрировал не только глубинную верность Black Sabbath блюзовым корням, но и ту внутреннюю динамику, с которой подобный номер, ну, разве что только на стадионах и играть. Непростая внутренняя многочастная структура и щемящий звук гитары в сольных партиях лишь усиливали доходчивость этой пьесы. Полной противоположностью ей слушается первый сингл альбома, простой и крепкий динамичный трек «Tomorrow's Dream», уже прозвучавший в начале нашей передачи. Этот трек на долгие годы вошел в концертную программу квартета. Далее, в пределах пластинки, группа демонстрировала подход под названием «Вверх-вниз». Когда мощные пьесы, вроде уже прозвучавшей в нашей передаче «Snowblind» и пьесы «Cornucopia» и написанные с явным расчетом на роль общедоступного хита «Sound with us dance», чередуются с бравыми звуковыми экспериментами. Кстати, если говорить про песню «Snowblind», хотел бы добавить еще следующее, что изначально этот трек планировался на роль титульного номера, но был в страхе отвергнут издателями из-за понятных параллелей с кокаином. Так вот, все эти упомянутые энергичные треки чередовались с абсолютно спокойными и размеренными пьесами. Например, с общедоступной фортепианной балладой «Changes». За роялем находился Тони Айоми. Ее сменяла авангардная пьеса «FX». Далее следовала пасторальная акустическая инструментальная композиция под названием «Laguna Sunrise», которая моментально приносила слушателя в воображаемую Калифорнию эпохи расцвета хиппизма. Некоторые слушатели до сих пор ухитряются усматривать в этой пьесе параллели с творчеством калифорнийской группы Love. При всем этом вокал Оззи Осборна несколько подрастерял прямоты и, если можно так выразиться, неоструганности. Но, с другой стороны, надо отметить, что звучит Оззи на этом альбоме гораздо более убедительно. Нужно отметить, что 31 год спустя после выхода альбома именно один из этих экспериментов стал своего рода публичным лицом альбома Vol 4, а именно жалостливая песня «Changes», исполненная дуэтом Оззи и его дочери Келли. Песня эта оказалась на вершине британского национального чарта, но, повторюсь, 31 год спустя. Что ж, поплачем и мы с вами, мои дорогие радиослушатели, поплачем под эту балладу.

Однако, свое место в истории хэви-метала альбом Wall 4 застолбил не только музыкальным содержанием, но и совершенно классической обложкой, исполненной незаменимым на тот момент Китом Макмилланом. На ней изображен в сверхконтрасте Оззи на концерте группы в январе 1972 года в бирмингемском зале Town Hall. Обложка зажила самостоятельной жизнью. Много позже она обыгрывалась на сборнике Peaceville Volume 4 независимой британской фирмы Peaceville Records. И произошло это событие в 1992 году. В том же году вышел EP американских дуб-рокеров Sleep под названием Volume 2. И там также обыгрывалась обложка. Ну и, наконец, в 1994 году всемирно известная группа Pantera переосмыслила эту обложку на своем EP под названием Planet Caravan. Что ж, можно сказать об этом альбоме в итоге, как резюме. Классический рок-альбом на всех уровнях. Именно так. Wall 4 оказался именно такой работой, и неудивительно, что Тони Айоми решил сразу же, по окончании турне в его поддержку, повторить подобный студийный успех. Но результат подобного замысла оказался совершенно удивительным для группы и публики. И огорчительным для Оззи Осборна. Что ж, ну а мы-то с вами огорчаться не будем. Ведь впереди у нас с вами, мои дорогие, еще немало всех интересностей и приятностей. Но это произойдет уже в следующих выпусках. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофонов.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Балкана.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет
16: надо. Вот, там дорога,
17: а дальше мне кажется.
18: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
19: Моторадио. Жизнь в движении.

0: analystes financiers associatifs.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно в Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Сегодня во второй части я познакомлю вас с ключевыми артистами, альбомами и с трендами этого 2005 года, которые, на мой взгляд, стоят того, чтобы их не пропустили и о них знали. С одной стороны, этот год стал для французской музыки триумфом новых имен и рекордных продаж, а с другой стал спадом на альбомном рынке. Приступим. Хоть, может, и не стоило с этого начинать, но я начну. И скажу, что скандальная Милен Фармер снова в центре внимания, и не только Франции. Она в очередной раз выпускает один из самых дерзких и политически заряженных синглов в ее карьере. Название которого, полностью состоящее из английского нецензурного выражения, сразу привлекло внимание. «Fuck them all» — это грубый, намеренно провокационный посыл в адрес тех, кто развязывает войны и калечит судьбы. Ключевой образ — мать, символизирующая и реальных матерей, и мать-землю, которая в отчаянии смотрит на то, что человечество делает с ее детьми. В куплетах прослеживаются библейские и жертвенные мотивы. «Плоть моя — хлеб, кровь моя — вино», что перекликается с таинством причастия. Однако здесь это звучит не как священный дар, а как горькая жертва, которую мир постоянно требует от женщин и слабых. Припев «Fuck them all» не просто ругательство, а последний отчаянный жест неповиновения системе. Она превратила грубое ругательство в гимн гуманизма, направленный против обесценивания жизни. Эта песня до сих пор остается одним из самых сильных антивоенных высказываний во французской поп-музыке.

Время неумолимо движется вперед, и типичный французский шансон постепенно уходит на более низкие места или, как говорят, на второй план, уступая лидерство более современной музыке. Индокитай активно гастролировали с альбомом «Alice and June». Сам альбом вышел в конце 2005 года, который вернул им статус стадионной рок-группы. Их песня «Gang Bang» — это трек из этого двойного концептуального альбома «Alice and June». Песня не была выпущена отдельным синглом, но является одной из самых провокационных и запоминающихся композиций, идеально отражающая ее мрачную, эротизированную и сказочно-наркотическую атмосферу. Текст построен вокруг повторяющейся фразы «Je suis un gangbang» — «Я групповуха» и описывает состояние полной потери контроля, растворения в толпе, разгула и саморазрушения. Это манифест абсолютной свободы, граничащей с хаосом. Лирический герой буквально становится сексуальным актом, теряя индивидуальность в коллективном экстазе. Это провокационное, намеренно шокирующее заявление на фоне пульсирующего ритма. Несмотря на провокационное название и текст, песня не вызывала крупных скандалов или запретов во Франции, но закрепила за альбомом репутацию взрослой работы. Таким образом, «Gang Bang» — это не просто песня с шокирующим заголовком, а полноценная часть темной сказки Индокитая о запретных желаниях, безумии и рок-н-ролльной свободе. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Индокитай. Gang Bang.

«Та дулёр» – песня французской певицы и автора-исполнителя Камиль Дальм, вышедшая в 2005 году как второй трек ее второго студийного альбома «Ле Фий», переводится как «Твоя боль». Текст песни допускает несколько трактовок, но наиболее распространенная – взгляд маленькой девочки, обращающейся к своей беременной матери. «Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur». «Вставай, я решила. Позволь мне заменить тебя. Я заберу твою боль». Девочка видит, как мать страдает от беременности и хочет забрать ее боль. Одновременно она испытывает ревность и злость к будущей сестре, называя ее «Сатчипи де пяти сёр». Это маленькая стервочка. И «Энкрусти» – внедрившаяся. Песня была вдохновлена фильмом Жан-Люка Годара «Банда аутсайдеров» «Bon de Père» 1964. В 2021 году, во время пандемии COVID-19, песня обрела особую символику. Ее воспринимали как гимн сострадания и желание облегчить страдания близких. Слушаем. Камиль. «Та дюлёр» – «Твоя боль».

«Счастье – это просто» занимает особое место в репертуаре Григория Лемаршаля. Это не просто трек из альбома, а своего рода жизненный манифест артиста, который с детства боролся с муковисцидозом. Композиция вошла во второй студийный альбом Грегори «Je deviens moi» 2005-го, выпущенный после его победы в шоу Star Academy. Изначально песня не была выпущена отдельным синглом. Главными хитами альбома стали «Écris l'histoire» и «Je suis en vie». При этом «Le bonheur tout simplement» сразу полюбилась слушателям и часто звучала на концертах. Название говорит само за себя. «Просто счастье». В тексте поется о том, что счастье не в материальных вещах или несбыточных мечтах, а в умении ценить настоящее мгновение в легком ветре, в близких людях. Эти слова идеально отражали мировоззрение самого Грегори. Он не раз говорил в интервью, что, несмотря на болезнь, старается жить здесь и сейчас и находить радость в мелочах. Песня стала его неофициальным гимном. «Le bonheur tout simplement» из просто красивой баллады превратилась в послание, которое и сейчас напоминает миллионам людей. Счастье – это действительно просто, если научиться его видеть. Грегори Лемаршаль. «Счастье – это просто».

Надия Зигем, бывшая чемпионка Франции по легкой атлетике в беге на 800 метров, пришла в музыку в конце 1990-х. Ее дебютный альбом «Change les Shoes» 2001-го прошел относительно незаметно. Однако второй студийник, 16 на 9 2004-го, стал прорывом. Именно на нем впервые появился главный хит Надии «Баллада Перлемоа». Помните? А затем и танцевальный гимн «Эссе парти», который выпустили отдельным синглом осенью 2004-го. Трек записан при участии французского рэпера конголезского происхождения «Смарт Зи». Не пугайтесь, открытого и чистого рэпа не будет. Название переводится как «И понеслось». Поехали! По смыслу это призыв отбросить сомнения, ловить момент и отдаваться ритму ночи. Песня активно попадала в итоговые годовые хит-парады, входила во все главные поп-сборники того времени Energy Music Awards, Hits de l'année. Как вы знаете, Моторадио, а вместе с ним и мы, ведем онлайн-вещание для мотоциклистов, автомобилистов, путешественников, пешеходов, для всех, кто в пути, кто ведет активный образ жизни. Ну что, поехали? Et c'est parti!

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Это ироничная и немного грустная история обычного человека, который в своих фантазиях представляет себя суперзлодеем из фильмов о Джеймсе Бонде. Называется «Le Michel de James Bond», которая вошла в альбом Бенабара «Reprise de négociation» 2005-го. О чем песня? Герой песни – глубоко несчастный человек, разочаровавшийся в жизни. Он злится на жену, соседа, начальника и на весь мир. Единственное, кого он любит, это его собака, но которую он, к тому же, потерял. В отчаянии он мечтает стать злодеем из фильма о Джеймсе Бонде. Самое интересное в этой песне – цель его фантазий. Став суперзлодеем, он не хочет завоевывать мир. Его мечты приземленные и даже трогательные. Чтобы начальник дал ему повышение, а не уволил, жена отменила развод, судья не лишил его родительских прав и... нашлась собака. Таким образом, за комичным образом злодея из Бондианы скрывается история обычного маленького человека, который через фантазию о мировом господстве пытается обрести контроль над своей собственной разрушающейся жизнью. Бенабар, Le Méchant de James Bond. Злодей из Джеймса Бонда.
3: Tous à mettre dans le même panier, sa femme et son voisin, son chef de service détesté. Dans le même panier, sa femme et son voisin, son chef de service détesté. De toute façon, il n'aime que son chien. Il ressasse tout le mal qu'il

Группа Superbus – одна из самых ярких французских поп-рок команд 2000-х, а песня «Radio Song» стала их настоящим прорывом к широкой популярности. Вот ее история. «Radio Song» вышла в 2004 году на втором студийном альбоме «Pop and Gum». К тому моменту группа уже существовала около 5 лет и выпустила дебютную пластинку «Aeromusical». Идея песни проста и остроумна. Она передает одержимость навязчивой мелодии, которую крутят по радио. Героиня слышит трек, и он буквально застревает в ее голове. Легкий танцевальный сюжет, идеально отражающий собственное звучание «Radio Song». Эта песня превратила Superbus из нишевой инди-группы в героев мейнстрима. Ее играли на всех крупных фестивалях, в молодежных телешоу и на дискотеках. А альбом «Pop and Gum» стал платиновым. «Radio Song» стала визитной карточкой коллектива. Любопытный факт. «Superbus» по латыни означает «превосходный», «гордый». Дженнифер Аяш, вокалистка группы, выбрала название группы как раз потому, что оно звучало пародийному. Коротко, звучно и легко запоминалось. Так что песня с названием «Radio Song» идеально легла в концепцию группы, которая мечтала, чтобы их услышали по радио. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет Superbus – «Radio Song».

Песня «La Bonne Étoile» в переводе «Счастливая звезда» – одна из самых светлых и знаковых композиций в карьере французского музыканта Матье Шедида, известного как «М». Основной творческий импульс к написанию песни дало рождение его дочери – Билли. В интервью Матье Шедид говорит, что песня родилась как колыбельная, как внутренний диалог и обещание, данное ребенку. Ключевая идея песни заложена в припеве, где голос отца и дочери сливаются. «Je suis ton étoile, tu es mon étoile». «Я твоя звезда, ты моя звезда». Со временем «La Bonne Étoile» стала одной из главных колыбельных современной Франции. Ее часто поют детям перед сном. Кроме того, песня стала неотъемлемой частью концертных выступлений «М», где она традиционно исполняется хором со зрительным залом. Тысячи огоньков зажигалок или фонариков создают то самое звездное небо, о котором поется в песне. «М» — счастливая звезда. «La Bonne Étoile».

Вот и подошли мы к последнему треку в нашей программе «Окно в Париж». И так получилось, что с этим треком мы проведем плавный переход на ритм моторадио. А позволит нам это сделать один из самых известных треков французской поп-рок группы Kyo «Je saigne encore». В переводе «Я все еще истекаю кровью». Это пронзительная баллада о неразделенной любви, ревности и душевной боли. Сюжет. Лирический герой песни страдает, наблюдая за тем, как любимая им женщина находится в отношениях с другим мужчиной. Песня затрагивает темы ревности, саморазрушения и ощущения полного бессилия, когда человек, который был целым миром, уходит к другому. Kyo, je saigne encore. В переводе «Я все еще истекаю кровью».

0: Ladies and gentlemen. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Motor Radio. Rock music for bikers.
1: There she was, just a woman.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.